0: Я свою экономию темную эту.
1: Понимаю.
0: Александр.
1: I like it. That would really be.